0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске обещают кратковременный дождь и до 30 градусов тепла. В Могилеве и Минске будет без осадков и до 33 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Это радио «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске обещают кратковременный дождь и до 30 градусов тепла. В Могилеве и Минске будет без осадков и до 33 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Доброе утро, город. На часах в студии почти 7, за окном 5 августа. А это значит, что лето продолжается, и мы не дадим ему уйти без боя. За бортом сейчас 19 и облачно, поэтому кто устал от жары, погода сейчас идеальная для прогулки. Это Компас FM, и я Наталья Егорова. Бросайте свои подушки, включайте громкость и начинайте день с того, что заставляет ваше сердце биться чаще. Ваша любимая музыка на связи. Сейчас о музыке, и вот кто составит нам компанию совсем скоро. Это будет София Ротару.
1: Я же его любила, а он меня не простил.
0: Перед этим появится Queen. Ну а раньше всех город 312. Послушаем сразу после выпуска новостей, но прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
2: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, какую академию намерена создать в стране и о том, что впервые за 155 лет зафиксировали в Лондоне.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Академия интеллектуальных технологий может появиться в Беларуси. Вопрос о ее создании обсудили на совещании у Александра Лукашенко накануне, пишет Белта. По словам президента, нельзя допустить, чтобы новое учреждение образования стало рядовым вузом и просто поставщиком дипломов. Там должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях, таких как нейросеть, цифровая промышленность и квантовые технологии. Кроме того, по мнению Александра Лукашенко, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета, генерируя новые технологии и инженерные решения, работать на повышение производительности предприятий, рост экспорта и конкурентоспособности страны. Автомобильное топливо подорожало на 1 копейку сегодня, пишет Белта. Так, 92-й бензин стоит 2 рубля 60 копеек, 95-й и дизель 2,70, 98-й 2 рубля 92 копейки. Напомню, в прошлый раз стоимость топлива повышали 8 июля, а до этого цены пересматривались 24 июня. В каждом случае рост был на 1 копейку. Уборочная кампания продолжается в Беларуси, рассказали Минобороны. Военнослужащие 188-й инженерной, 11-й отдельной механизированной бригад, а также 8-й радиационной химической биологической защиты помогают аграриям в напряженной работе в полях. В обязанностях бойцов – перевозка зерна, доставка сельхозгрузов, включая помощь на зернотоках. И последнее. Первый за 155 лет месяц без осадков зафиксирован на юго-западе Лондона, пишет Белта. И синоптики пока не прогнозируют выпадение обильных и продолжительных осадков. По их словам, все движется к тому, что столице придется большую часть года обходиться без осадков, к чему Лондон не приспособлен. На сегодня в Великобритании летняя затяжная засуха и высокие температуры привели к импорту многих сельхозкультур и повлияли на рост внутренних цен.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске обещают кратковременный дождь и до 30 градусов тепла. В Могилеве и Минске будет без осадков и до 33 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Gypsy Kings и их версия «Воляры», когда хочется расправить плечи и забыть про все. У этой песни невероятная судьба. Оригинал написал итальянец Доминико Модуньо в 1958-м. Но французские цыгане превратили ее в гимн беззаботности. Гитары, страсть, ритм, и мы уже не сидим, а танцуем даже за рулем. 9:13 на часах в студии, самое время добавить солнца и ритма в этот день. Оставайтесь с нами, я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. Мы продолжаем слушать музыку и в ближайшее время ждем Браво, перед этим Ace of Base. Ну а раньше всех Агата Кристи появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет о новом туристическом приложении в столице. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Габровской от бульвара Непокоренных до Пушкинского проспекта на 7 минут вас задержит. В Витебске дороги уже освободились. Что же касается столицы, то здесь пробка на Долгопрудном.

0: Юновском тракте от Орловской до Новаторской на 3 минуты придется постоять.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Новое туристическое приложение появилось в столице, пишут Минск Новости. Оно поможет гостям и жителям города самостоятельно знакомиться с его достопримечательностями, выбирая при этом удобные маршруты. А называется оно «Куда?». У приложения наглядный и интуитивно понятный интерфейс, который максимально комфортный для любого пользователя. К нему разработаны удобные в навигации карты. Цифровой маршрут можно начать с любой точки и проходить его в комфортном темпе без спешки и привязки к жесткому графику. Программа подскажет интересные места поблизости, а фильтр позволит выбрать локации по интересам – музеи, памятники, водоемы, горы и храмы. В системе предусмотрено более 30 различных категорий достопримечательностей. На каждой точке маршрута есть фотографии, развернутое описание и точная координата для быстрого поиска на местности. Кстати, весь процесс построен в формате увлекательного квеста с виртуальными наградами, которые мотивирует проходить маршруты до конца. Время прохождения каждого определяется автоматически. Пользователи могут делиться своими достижениями в соцсетях, оставлять комментарии, ставить оценки и общаться с другими участниками сообщества. А еще для большего удобства есть аудиосопровождение, помогающее не отвлекаться от прогулки. Скачать приложение можно бесплатно в любом интернет-магазине Google Play, App Store, App Gallery и RuStore. Таким образом, проект откроет для туристов новые возможности для знакомства с белорусами, русской столицей, а для минчан – свежий взгляд на родной город. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще выходные на Компас-ФМ.
1: «Народные новости». Реклама на Компас-ФМ.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: На часах в студии 9.28. Интернет не перестает радовать и удивлять. Наши предки верили, что в ночь на 5 августа снятся вещи и сны. Причем такие, что сбываются обязательно. Говорят, если приснилось что-то яркое, жди перемен. Каких, правда, об этом историю умалчивает, но мы верим только в лучшее. Главное — держать ритм и не переставать улыбаться. Вы слушаете Компас FM, с вами Наталья Егорова. Сейчас о музыке. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем Ани Лорак.
1: Наполовину мой, я обернулась птицей. Наполовину мой, я пришла
0: простить. Перед этим появится Джо Кокер. Все, конечно же, узнали песню из фильма «Девять с половиной недель». Ну а раньше всех в нашем эфире группа «Воскресенье». Послушаем сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Габровской от бульвара Непокоренных до Пушкинского проспекта на 9 минут вас задержит. В Витебске уже дороги полностью освободились. В столице пробка на улице Тимирязева от МКАД до Авторынка. 9 минут в пути.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Что происходит в мире машин, знает Компас-ФМ. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Buzz FM.
1: Утро в самом разгаре. Знаете, что говорят психологи? Именно в это время, ближе к 10, наш мозг работает на полную катушку. Все уже проснулись, но еще не устали. Самое время для сложных задач, важных звонков и гениальных идей. А еще для второго кофе и первой улыбки. Мы с вами здесь и сейчас, а значит, есть музыка, хорошее настроение и целый день впереди. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И вот кого мы услышим очень скоро, это Ани Лорак. Перед этим Джо Кокер, ну а раньше всех город 312. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажу я, как только проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Габровской от бульвара Непокоренных до Пушкинского проспекта в 8 минут придется постоять. В Витебске дороги свободные. Что же касается столицы, то здесь пробки на Тимирязева от МКАД до Авторынка 8 минут. На Долгиновском тракте от Болотного переулка до МКАД 2 минуты.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
1: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Наталья Егорова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. В художественной галерее Михаила Савицкого сегодня работает уникальный мультимедийный проект «Фон Арт Фест» «Футбол как искусство». Здесь футбол раскрывается через живопись, инсталляции, видеоарт и интерактивные зоны. Отдельная часть – экспозиции и иммерсивные фильмы об искусстве. Как раз сегодня можно посмотреть фильм о Винсенте Ван Гоге. Также вас ждут тематический квест и фотозоны. Выставка продлится до 6 сентября. Стоимость билетов от 12 до 16 рублей.
0: Планы на вечер.
1: А в Доме экспериментального искусства можно посетить иммерсивную медиа-выставку «Небо, река, планета после шума». Это один из самых масштабных арт-проектов в СНГ. 2300 квадратных метров пространства, 500 тонн воды. Вас ждет живая музыка, прогулка по древесной мосту и даже хождение по воде. Выставка работает до 23 августа с 14 до 21.00. Стоимость билета 48 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и 9.40 на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова, и я уверена, что для хорошего отдыха главный не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

почти 10 утра. С вами Наталья Егорова на Компас FM. Рабочий день набирает обороты, и мы вовремя, чтобы дать вам самую свежую информацию. Все главные события в нашей стране и за ее пределами, пока вы занимались делами. Впереди у нас свежие новости. Вера Светлова приготовила нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро Стас Пьеха.

0: Ждем после выпуска новостей, но прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Габровской от бульвара Непокоренных до Пушкинского проспекта. Там дорожные работы на 9 минут вас задержат в пути. Витебские дороги свободны, в Минске пробки, на Ленина от пешеходного моста до Ульяновской улицы на 5 минут вас задержат.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Вера Светлова. Вера, привет. Что интересного расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу, о чем заявил Дональд Трамп и об экскурсиях в ботаническом саду столицы.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Ормузский пролив будет очень скоро открыт для судоходства. Об этом заявил Дональд Трамп, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. Президент США отметил, что Штаты и Иран ведут очень хорошие переговоры, однако Исламская Республика не хочет этого признавать. Добавлю, госсекретарь США Марко Рубио накануне заявил, что на переговорах с Ираном по возобновлению нормального судоходства в Ормузском проливе есть подвижки, но окончательного решения пока нет. Как не терять концентрацию за рулем в жару, рассказали в ГАИ, пишет Белта. Так прежде всего необходимо пить воду. Поэтому в салоне всегда должен быть достаточный ее запас. Использовать кондиционер также нужно с умом. Не стоит сразу после посадки в раскаленную машину устанавливать минимальную температуру. Лучше, чтобы разница между температурой на улице и в салоне составляла не более 5-7 градусов. Кроме того, специалисты советуют ставить авто в тени или использовать солнцезащитные экраны. И ни в коем случае нельзя оставлять детей и животных в закрытой машине даже на короткое время. Уборочная кампания продолжается по всей стране, рассказали в Минобороны, и люди в погонах не остаются в стороне. Так, военнослужащие 188-й инженерной бригады вместе со сводным отрядом помогают сельхозцентру «Вихра». На двух грузовиках МАЗ и трех Уралах они возят зерно и работают на зернотоку. Такая поддержка позволяет ускорить темпы уборочных работ и обеспечить слаженное взаимодействие военных и аграриев. И последнее. Гортензии в период массового цветения можно будет увидеть на экскурсиях в столичном ботаническом саду завтра и в пятницу, пишет Белта. Посетители узнают, как создавалась коллекция, получат рекомендации по посадке, уходу и подготовке гортензии к зиме, а также смогут сделать красивые фото среди цветущих кустарников. Продолжительность экскурсии около 50 минут, начало 18 часов. Добавлю, стоимость полного билета 3 рубля. При этом вход в ботанический сад оплачивается отдельно.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске кратковременный дождь, возможно гроза и 30 с плюсом, а в Могилеве и Минске без осадков и до 33 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте. С новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу о намолоте зерновых в стране и о необычной спасательной операции в столице.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Более 5 миллионов тысяч тонн намолот в стране сегодня, пишет Билд. Зерновых с учетом рапса убрано почти на 2 миллиона тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, сейчас в лидерах Брестский регион. Там собрали 1 360 000 тонн, за ним следует Минский, где намолотили примерно на 100 тонн меньше. В Гродненском регионе убрали около 995 тонн, Гомельская область на 4-м месте, а за ней Могилевская и Витебская области. Латвия полностью возобновила оформление машин на границе с Белоруссией, пишут Минск Новости. Так, пропуск грузового и легкового транспорта вновь открыт через контрольно-пропускной пункт Патерники, сопредельный Кригоровщина. Напомню, 31 июля Латвия временно приостановила пропуск через границу, сославшись на технические причины. Учащиеся Слонимской средней школы номер 8 побывали с экскурсией в 11-й отдельной механизированной бригаде сегодня, рассказали в Минобороны. Школьники посетили музей военного мундира и боевой славы, где узнали об истории гвардейского соединения и обмундировании военнослужащих разных лет. И последнее. Необычная спасательная операция состоялась в столице минувшей ночью, пишут Минск Новости. Сотрудники МЧС получили информацию о том, что на крыше одной из городских многоэтажек аист запутался лапами в проводах антенны. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось аккуратно освободить птицу, аист не пострадал.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске кратковременный дождь, возможно гроза и 30 с плюсом, а в Могилеве и Минске без осадков и до 33 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Летние закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлип.

Я люблю тебя. Понимаешь, я просто тебя люблю. Смотри, облака также танцуют и напевают. Маленькая жизнь местилась.

Ну что же, практически 3 часа в стране, на календаре среда, уже 5 августа, но в ваших динамиках Компас FM. Меня же зовут Анастасия Лисова, и прежде чем узнать актуальные новости к этому часу, давайте расскажу о наших музыкальных планах. Итак, послушаем Артика и Асти.

0: Главный вопрос.
1: Вот такой у нас музыкальный план на ближайшие 30 минут. Ну а прямо сейчас давайте послушаем новости от Ирины Журавлика. Она уже в студии.
2: В Минске 15 часов.

0: Время новостей на Компас ФМ, и о них нам расскажет Ирина Журавлик. Ир, привет, что ты для нас подготовила?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу, почему Япония намерена внедрить искусственный интеллект в вооруженные силы, и о предупреждении Всемирной продовольственной программы ООН.
2: Новости на Компас ФМ.
1: Япония намерена внедрить искусственный интеллект для управления войсками и выбора целей, пишет Белта. Умные системы позволят ускорить процесс оценки и выбора, а также интеграции данных. Вопрос рассматривают в рамках подготовки к пересмотру трех базовых документов в области обороны, в том числе стратегии нацбезопасности. Например, один из вариантов – внедрить сразу несколько предлагаемых американских систем и объединить их в командном центре на базе японской системы Сакана. Это может обеспечить определенную автономность, и не надо будет полагаться только на американские технологии. Витебский школьник отправился на Северный полюс в составе международной экспедиции «Ледокол знаний», пишет Белта. За место в команде боролись около 5000 ребят из 22 стран. Автономный ледокол 50 лет победы с исследователями и участниками уже тронулся из Мурманска. Так, за 10-дневный рейс корабль пройдет через Баренцево море, высокие широты Арктики, потом проследует в районе архипелага земля Франца Иосифа и достигнет Северного полюса, а оттуда обратно в Мурманск. Вожди небоевых машин в колонии отработали военнослужащие 72-го объединенного учебного центра, сегодня рассказали в Минобороны. Так гвардейцы осваивают навыки движения по специальной трассе протяженностью от 5 до 8 километров. Маршрут проложен по пересеченной местности со сложным рельефом и включает в себя преодоление многочисленных естественных и искусственных препятствий. Также на танкодроме военнослужащие изучают устройство, материальную часть и порядок технического обслуживания узлов и агрегатов бронетранспортера. И последнее. Климатическое явление Эль-Ниньо грозит острым голодом среди многих миллионов людей к концу следующего года, пишет Белта. По мнению аналитиков, ситуация с нехваткой продовольствия коснется 45 стран, в которых и сейчас недостаточно еды. Так, Всемирная продовольственная программа ООН предупредила, даже если явление окажется не таким уж сильным, оно все равно повлияет на рост голодающих во множестве стран.
2: Погода на Компас ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 23. Завтра днем в Могилеве осадков не обещают и до 37 градусов со знаком плюс. А в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь и будет до 35 тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

что же, еще один час этой среды мы с вами распечатали. Поэтому давайте используем время с пользой. Если нужно отдохнуть, то отдыхайте. Ну а если необходимо хорошенечко потрудиться, то собирайте все силы в кулак и вперед. Я вас, Вилли. Напоминаю, вы на Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И ближайшие 4 часа мы с вами проведем вместе. Ну а в эти 15 минут компанию нам составит группа Омега, еще Артик и Асти. Ну а раньше остальных будет группа Танцы Минус. Так что отличного вам дня и только хорошего настроения для совершения самых грандиозных планов.

Слушайте, не знаю, как вы, а вот я просто умираю от этой жары. Наверное, уже литра два воды было выпито, а кажется, что мало. Кстати, в такую жаркую погоду рекомендуется пить именно обычную воду и в два раза больше вашей нормы. Еще носить светлую одежду свободного кроя, а в машинах не увлекаться кондиционерами, потому как можно переохладиться и заболеть. А кому охота болеть летом, когда такая красота вокруг? Конечно, никому. Так что хорошего в меру. Ну а с вами Компас ФМ, Анастасия Лисова, и послушаем в ближайшее время гостей из будущего. Еще будет Coldplay. Ну а раньше остальных услышим Александра Маршалла.

0: Реклама на Компас FM.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Тучи нам пел только что группа Иванушки Интернешнл. Так вот, оказывается, что несмотря на свой легкий воздушный вид, обычное дождевое тучевое облако среднего размера весит около 500 тонн. Это примерно как 100 взрослых слонов, представляете? Так что не все так, как кажется на первый взгляд. Но с одним вы можете быть уверенным. Сейчас вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И в ближайшие 15 минут в нашем эфире появится группа Смоки, еще гости из будущего и раньше остальных Александр Шевченко.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Что я могу поделать? Спрашивала только что группа Смоки. Так вот, прямо сейчас я предлагаю узнать о наших музыкальных планах, а уже позже послушать новости от Ирины Журавлик. Это Компас FM, Анастасия Лисова. Ну и слушать будем Юлию Савичеву.
1: Мне никогда не надоест покорять тебя, как
0: доверять. Также споет группа Роксет. Ну а раньше остальных появится Николай Носков.

0: К нам уже присоединилась Ирина Журавлик, так что давайте у нее узнаем самые актуальные новости. Ир, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Из множества событий в мире сейчас я расскажу, какой аномалот в стране и какого древнего животного нашли в Испании.
2: Новости, новости. На Компас-ФМ.
1: Уже более 5 миллионов тонн зерна убрано с полей, пишет Белта. Сегодняшний показатель превышает на 2 миллиона тонн прошлогодний. Так, Брестская область все так же лидирует. Здесь собрали 1 360 000 тонн. Потом идет Минская, там немного не хватает, до 1 250 000. Гродненская область – третья, ее намолот без малого 1 000 000 тонн. А за ними уже следуют Гомельская, Могилевская и Витебская области. А еще более чем на 80% от плана вытеребелена льна. Впервые без отключения горячей воды совершили врезку в трубопровод в Минске, пишет Белта. Экспериментальные работы прошли в штатном режиме и завершились успешно. Как отметили в Мингрысполкоме, технологию внедрят по всему городу, если она будет эффективна. А особенность новации – с ней не потребуется отключать горячую воду, например, в больницах и других соцобъектах, в том числе и при аварийных ситуациях, что очень важно. Церемония открытия совместного тактико-специального учения Беларуси и Казахстана «Вершина братства 2026» прошла на полигоне «Коктал» сегодня, рассказали в Минобороны. В маневрах участвуют представители сил спецоперации Беларуси. Военнослужащие совершат траверс по горной местности и начнут выполнять разведывательные и водные задачи. И последнее. Следы гигантского динозавра, жившего более 125 лет, миллионов лет назад, нашли в Испании, пишет Белта. Длина окаменелого отпечатка лапы древнего животного 78 сантиметров, а толщина 35. На нем видны следы 5 пальцев и чешуек. Сенсационное открытие. Первое в своем роде для данной местности и одно из крупнейших в осадочном бассейне Камероса, охватывающем часть Бургаса, Сори и Ла-Риохи.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до +23. Завтра днем в Могилеве осадков не обещают и до 37 градусов со знаком плюс. А в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь и будет до 35 тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

мне нужна, пела только что группа Open Space. Вот я думаю, что сейчас многие не отказались бы очутиться где-нибудь на берегу, окунуться в слегка прохладные воды, а потом неспешно отдыхать на пляжке. Если у вас есть такая возможность, то воспользуйтесь ею, ведь неизвестно, сколько будет продолжаться такая теплая погода. Ну а мы, все остальные работающие люди, будем спасаться водой и кондиционерами. Сейчас вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. Ну а слушать будем в ближайшие 30 минут Зиверт. Еще появится группа Реймон. Ну а раньше остальных послушаем «Моральный кодекс».

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, с этих знакомых звуков начинается наш вечерний эфир. Времени, когда до конца рабочего дня остаются считанные минуты, и мы готовим себя морально для стояния в пробках. О них я расскажу совсем скоро, а пока очередной музыкальный анонс. И да, с вами, как всегда, Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И скоро к нам присоединится Михаил Громов и расскажет о полезных свойствах кинзы и почему эту зелень называли клоповником. Там интересно, так что послушайте. Но из музыки нас ожидает группа «Градусы», еще «Реймон» и раньше остальных споет Сергей Трофимов. Ну а сейчас давайте проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, витебские дороги практически свободны. Что касается Могилева, то здесь небольшой затор на Габровской от бульвара Непокоренных до Пушкинского проспекта. Время проезда 5 минут. И еще одна небольшая пробка на Ленинской от АЗС до Тимирязевской. Придется постоять 9 минут. Что касается Минска, то здесь пробки всего лишь в 3 балла. Крупнейший из них на Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости. Время проезда 5 минут. 4 минуты потратите на Лобанка от Одинцова до Плитыцкого. Еще одна пробка на Киселева от Красной до Максима Богдановича. Придется потратить 11 минут.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про кинзу. Вы узнаете, почему ее называли клоповником, а также для кого эта зелень полезна, а для кого нет.
1: «Здоровый день».
2: Одна из самых популярных и доступных приправ в мире. Ее используют практически везде, от простых салатов до сложных мясных блюд. А все потому, что кинза очень неприхотливое растение, поэтому она быстро распространилась по миру. К примеру, в Англии зелень настолько хорошо прижилась, что до сих пор растет повсеместно и даже считается сорняком. Правда, не всем приходится по вкусу, а точнее по нюху эта приправа. А все из-за ее запаха. Многие сравнивают его с клопами. Древние греки именно поэтому дали ей имя Корион, что переводится как «клоп». Однако неоднозначный запах компенсируется полезными свойствами. В первую очередь специалисты отмечают антибактериальное и мочегонное действие кинзы. Благодаря эфирным маслам и алкалоидам она вымывает многие нежелательные бактерии, а также помогает бороться с инфекциями мочевыводящих путей. Витамины группы В, а также их коллега витамин ПП укрепят сосуды и сердце, выведут вредный холестерин, понизят уровень сахара в крови и улучшат общее эмоциональное состояние, а также внимание, память и мышление. Для людей с лишним весом кинза станет полезной и ароматной находкой. А все потому, что она содержит линолевую кислоту. Она активно участвует в усвоении жирных мясных блюд. Полезна зелень и для зрения, благодаря улучшению кровоснабжения сетчатки глаза, а также содержанию достаточного количества витамина А. Еще каких-то 100 лет назад листья кинзы активно использовали в народной медицине, как успокаивающее средства от бессонницы. А еще из мякоти этого растения делали ранозаживляющие и кровоостанавливающие компрессы. Минеральный состав кинзы благотворно влияет на работу печени, желчного пузыря, щитовидной железы, а при правильном приготовлении улучшает мужскую функцию. Однако людям с обострением гастрита, повышенной кишечности, язвы желудка, ишемической болезни сердца, гипертонии и сахарным диабетом лучше спросить совета у врача, сколько и можно ли вообще включать в рацион кинзу. Ну и, конечно, не забывайте, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 «Компас FM» помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. «Компас FM» всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: А знаете ли вы, что сегодня, 5 августа, отмечается Международный день светофора? Так вот, этот полезный агрегат изобрел в 1868 году Джон Пикнайт. Его установили в Лондоне возле здания парламента. Управлялся он вручную, имел два семафорных крыла, а ночью подсвечивался газовым фонарем. Ну а первую современную модель придумал американец Гаррет Морган в 1923 году. Это была информационная минутка. Ну а с вами Компас FM, Анастасия Лисова. А еще до конца этого часа присоединится к нам группа «Градусы», Queen и Владимир Кузьмин. Послушаем это все после того, как проверим дороги на загруженность.
0: Дорожный компас.
1: Открываю Яндекс.Карты и вижу, что в Витебске небольшая пробка на Ленина до пересечения с Фрунзе. Что касается Могилева, то здесь небольшой затор на Габровской от бульвара Непокоренных до Пушкинского проспекта. Время проезда 8 минут. Также на Ленинской от АЗС до Тимирязева. Время проезда 3 минуты. Что касается Минска, то здесь местами затруднения. Из них на МКАД от Магистральной до Партизанского проспекта. Время проезда 5 минут. 4 минуты придется постоять на Лобанкат, Одинцово до Плитыцкого. Ну а также небольшая пробка на Сурганово от Платонова до Лилии Коростояновой. Время проезда 12 минут.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Ну что же, вы слушаете Компас FM, в вечернем эфире с вами я, Анастасия Лисова, и сейчас предлагаю узнать наши музыкальные планы, дорожную обстановку и новости к этому часу. Итак, обо всем по порядку. Что касается музыки, то к нам скоро присоединится Полина Гагарина.

0: Ну а теперь давайте поговорим о пробках.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске к этому времени сохраняется затор на Ленина до пересечения с Фрунзе, а также на Кирова до пересечения с улицей Космонавтов. Что касается Могилева, то здесь затор на Габровскую, на проспекте Шмидта до Пушкинского проспекта. Время проезда 14 минут. А также на проспекте Мира от Большой Машековской улицы до Первомайской. Здесь придется постоять 5 минут. Что касается Минска, то здесь местами затруднения. Основные из них на Лобанка от Одинцова до Притыцкого. Время проезда 4 минуты. Еще пробка на МКАД от Игуменского тракта до улицы Казинца. Время проезда 8 минут. 9 минут придется постоять на МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта. И столько же времени займет пробка на Сурганово от Якуба Колоса до Сморгонского тракта.
1: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: О новостях к этому часу расскажет Ирина Журавлик. Ир, привет. О чем будут новости?
1: И тебе привет, Настя. Сейчас я расскажу о ситуации с Армузским проливом и какие хоккейные клубы поучаствуют в Кубке Минска.
2: Новости на Компас FM.
1: Армузский пролив будет очень скоро открыт для судоходства. Об этом заявил Дональд Трамп, пишет Белтасс со ссылкой на ТАСС. Президент США отметил, что Штаты и Иран ведут очень хорошие переговоры, однако Исламская Республика не хочет этого признавать. Добавлю, госсекретарь США Марко Рубио накануне заявил, что на переговорах с Ираном по возобновлению нормального судоходства в Армузском проливе есть подвижки, но окончательного решения пока нет. На 30% вырос рынок новых автомобилей Беларуси в июле, пишет Белта. Так, по итогам месяца реализовано более 9500 новых машин. Основные факторы роста – автолокального производства и сегмент электромобилей. По прогнозам, рынок новых легковушек в этом году имеет все шансы преодолеть отметку в 70 тысяч и установить абсолютный рекорд за всю историю его существования в стране. Военнослужащие вместе с аграриями работают на уборочной кампании в Сининском районе сегодня, рассказали в Минобороны. Августовская жара не становится препятствием для своевременного сбора урожая. Армейские автомобили МАЗ ежедневно выходят на маршрут для доставки намолоченного зерна с полей. И последние 6 команд КХЛ поучаствуют в Кубке Минска с 13 по 17 августа, пишет Белта. Товарищеский турнир примет Олимпик-арена. В первой группе Минская «Динамо», Магнитогорский «Металлург» и Шанхайские «Драконы». Во вторую тройку игроков вошли хоккейные клубы «Сочи», «Сибирь» из Новосибирска и «Адмирал» из Владивостока. Стартовый матч «Зубры» проведут 13 августа против «Драконов». А 15 числа Минский клуб встретится с Уральским. Победитель группы выйдет в финал 17 августа.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 23. Завтра днем в Могилеве осадков не обещают и до 37 градусов со знаком плюс. А в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь и будет до 35 тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Хиты. Наша песня.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

самый светлый двор, где росли со мной мои друзья. С тех самых давних пор, с тех самых лучших пор, не могу забыть.

0: быть мой двор тебя.
1: Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
2: Ну что же, рабочий день у

σε δωμάτιο.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 23. Завтра днем в Могилеве осадков не обещают и до 37 градусов со знаком плюс. А в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь и будет до 35 тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Одна, опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 23. Завтра днем в Могилеве осадков не обещают и до 37 градусов со знаком плюс. А в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь и будет до 35 тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве осадков не обещают и до 37 градусов со знаком плюса. А в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь и будет до 35 тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Компас FM. Компас FM. Всегда

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве осадков не обещают и до 37 градусов со знаком плюса. А в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь и будет до 35 тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.